где сонце любит реку, тому, где се цеста секу, капияет тут града.